0: Я просто не разумею, я тебе потлумачусь по-іншому.
1: Та что ты мне тлумачишь? У меня все распланировано.
0: Распланировано, разумеешь? А плановать и марить – это две разные вещи. Вот когда ты отпустишь себе, как малое дитя, просто заплющишь в очи и начнешь марить, то ты зрозумеешь, что весь час ты был не свободен. И, можливо, вот в эту хвилину треба взять и спиниться.
2: Рация. Радио Рация.

Слухали музыку разом, мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио сердце промали хвали ветру, ветру облаков зор, мар, сноу. Крошили разом, мы крошили разом весной. Простал и чернеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісьці. Мы нешта верили, здаецца.

0: як бы ведаеце, мы там такую как бы матэматычную рабілі эксперимент забавны. А давайте мы будем убирать самых как бы уплывовых людей с системы. И что же ей будет? Одного. Ну, мы Лукашенко туда одразу не включали. Давайте убирать по одной. Одного убрали. Добро. Кто теперь застався самый уплывовый? Наступного выберем. Наступного. И первая была гипотеза, но чек 10-15 вот так вот приберешь, и эта сетка просто развалится, распадется, бо вот эти 10-15 человек тримают эту сетку. Это не так. Это не так. Больше того, как бы снизу, с другого эшелона, поднимаются на первое место иншие люди. Зараз яны не бачные в тенью, так сказать, там, гигантов таких, как там, я не ведаю, Крутые, как Турчин, как Пяткевич. А вот когда всех этих убрать, поднимаются иншие, так, другого эшелончику, так сказать. И яны все ровно как бы вот этими своими сувязями трымают эту систему. И для того, как уже она начала распадаться на ковалки, просто на ковалки, которые один одного не ведают, это надо прикладно полову вот так вырезать.
1: Элита элитою, але кого ж не млады уже Лукашенко бачить спадшинником своей улады? Кому може передать керование Беларусью? Керовнику администрации президента Дмитрию Крутому ці старейшему сыну Виктору Лукашенко?
2: Сваімі развагамі зноў падзяліўся палітычны аглядальнік і даследчык Юрый Дракахруст.
0: Я думаю, тым больш што ведаеце, ўсё ж такі как бы, калі казаць пра сілавікоў, Лукашэнка можа расказваць, якія яны такія магутныя, но ўсё ж такі это крыху экзотыка. Тым ліку і ў нашых краях. І таму, калі ўжо вот, ну, казаць хто хутчэй за ўсё, то я думаю, што ўсё ж такі круты. Вот у цяперашняй сітуацыі, вот калі заўтра. Ну, самая высокая пасада. Падпарадкаваны вот на дадзены момант апарат, который фактычна кіруе ўсім. Высокія вот гэтыя параметры все, уключна з пасярэдніцтвам. Вельмі важны момант, што яму фактично организовали смотрины в Москве, когда его отправили на пару вот туды. Указали. Ён для российцев котом в мяху не будет. Они ведают. И тому, так сказать, вот, коли они будут думать, коли они будут глядеть, как там в Беларуси, скажем, складывается ситуация, вот, то, ну, а что, ну, мы его ведаем. Ну, да, ну, нормальный мужик, так сказать, все. Наши интересы, как бы, ведает, разумеет. Вот. Я думаю, что его вот адмыслово отправили в эту командировку для того, как... Ну, это, я кажу, як вариант. Покуль Лукашенко еще окончаткового выбору, в отрознение от Сергея Чалова, які, як мы памятаем, перед апошнімі выборами уже крутого зрабіў президентом, но Лукашенко так не спешается, вот, но тым не менш, значит, я думаю, что круты – это одна из фигур, которую вот Лукашенко так подумывает, а вот может быть. Хотя я думаю, что одна из фигур, она так само есть в этом списке, это, конечно, старейший сын. Ну, вот как-то практика и в інших краинах, и вот там вам Азербайджан, там, и я не ведаю, в Помночная Корея. Оно как-то так спокойнее, конечно. А особливо, ведаете, коли досвид показывает, что бывает с детьми, когда не дети приходят. Мы бачим, что отбывается в Узбекистане, коли сидит Гульнара Каримова, як такая громит клан Назарбаева, самого Назарбаева не чапают, хотя город уже переименовали, а клан громят. Ну, а вот Лукашенко ж так само думает, ну вот не будем и нет, так сказать. Зараз-то они все вот так вот, передо мной, перед сыном, а не будем. А что с сыном будет? А вот, а нравы-то вот какие. Причем это не то, что там, так сказать, там Латушка, Тихановская ему в горло вопьется. Нет, вот свое, так как в Узбекистане, так как в Казахстане. И как бы этого не было, конечно бы сына как-то... Но, глядячи по всем, все ж таки, вот то, что он его свой час призначил помощником, а потом прибрал, ну, он вот весь час внутри себе как бы... И как бы хотелось как-то гарантовать, но, видать, вот личит, что те еще не час, те вот мы часам, ведаеце, як бы гледзячы на дыктатарскую сістэму, мы на яе глядзім звон, а на яе можна глядзець знутры. І Лукашэнка на яе глядзіць, і вот, а умоўна кажучы, ці ёсць рука, которая будзе трымаць эту ладу. А это надо адмысловая рука. Это не
3: здаецца,
0: что да кого заўгодна паставь, будзе аддаваць загады, будуць все слухацца. А не факт, што будуць все слухацца.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну.

0: Еўразум.
1: Расіяне працягваюць актыўна вербаваць беларусаў на вайну супраць Украіны. У рэгіянальных чатах Viber пачалі з'яўляцца абвесткі з прапановамі далучыцца да расійскага войска.
2: Так, у адной з апошніх абвестак у чаце Лунінецкага раёна гаворыцца пра неаднаразовую выплату ў 166 тысяч беларускіх рублёў пасля падпісання контракту. Таксама пра зняцце судзімасцяў і пагашэнне крэдытаў.
1: Пры гэтым вядомыя выпадкі, калі абяцаныя грошы найміты не атрымлівалі цалкам. А беларусаў, якіх завербавалі ў Расіі, нярэдка адпраўлялі менавіта ў штурмавыя падраздзяленні, дзе яны не заўсёды дажывалі да выплат.
2: Ці сапраўды беларусы могуць атрымаць такія выплаты? Ці можна верыць абяцанням пра скасаванне крэдытаў і судзімасцяў? І што насамрэч чакае тых, хто пагодзіцца паехаць на вайну?
1: Вось што пра гэта распавёў тэлеканалу «Белсат» эксперт па бяспецы і прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар. Давайце яго паслухаем.
3: Обещать – это не значит выполнить правильно. Обещать можно многое, но в основном люди идут исключительно из-за денег. То есть все те, с кем мы разговаривали, именно белорусы, которые воевали на стороне агрессора, то есть там 95%, 93% – это те, которые пошли воевать именно из-за денег. Да, те белорусы, которые находились в колониях в России, которые непосредственно были уже осуждены, им, да, действительно, вот эту судимость фактически, то есть погашали, их отпускали, но это совсем небольшой процент. Да, действительно, такие деньги некоторые получали, но при этом все равно присутствовал такой элемент обмана, потому что опять-таки те, с кем мы разговаривали, среди них были люди, которых обманули, которым давали только там 20-25% от обещанной суммы. Безусловно, говорили, что ну с первой зарплатой ты получишь все остальное, ну и плюс еще, естественно, зарплата. Только никто не говорит о том, что, как правило, белорусы, которых вербуют, они идут штурмовиками, и штурмовик до первой зарплаты доживает очень редко. Понимаете, фактически это такое дополнительное звено соучастия режима Лукашенко в войне против Украины. То бишь, Беларусь должна сопротивляться этому, но она этого не делает. Она должна объяснить своему, скажем так, главному союзнику, что такое делать нельзя. Но, однако, это попустительство, не вмешательство в эту ситуацию. Это вот такое дополнительное соучастие. Безусловно, белорусы присылают нам информацию про то, как вербуют, особенно в Вайбере, там, в различных дворовых чатах. Жаловаться, увы, на эту информацию опасно.
1: На мінулым тыдні Лукашэнка прызначыў генерал-маёра Паўла Муравейку намеснікам кіраўніка сваёй адміністрацыі. Вайсковец будзе разграбаць зваротную сувязь ад грамадзян у соцсетках, Трэдсе, ТікТоку, Тэлеграме да іншых платформах.
2: Ці паспрыяе гэта вырашэнню пытання з вярбоўкай на вайну беларусаў? Уладзімір Жыгар выказвае сумнеў.
3: По закону, конечно же, он обязан. Когда он это увидит, он должен это все оформить рапортом, и должна начинаться проверка по данному рапорту. Но мы же прекрасно понимаем, что никаких проверок в Беларуси по факту вербовки граждан Республики Беларусь в вооруженные силы России нет. И это является, как уже неоднократно подчеркивали представители Белпол, таким странным явлением, да, когда есть закон, но его применяют очень выборочно. То есть те, кто, например, хочет воевать на стороне Украины, они подвергаются репрессиям, в отношении возбуждают уголовные дела, их родственники тоже подвергаются репрессиям. В принципе, это не новость, да, то есть эта информация проходила в средствах массовой информации. А те, кто идет воевать на стороне России, они спокойно едут, государство позволяет фактически России заниматься такой вербовкой на территории Беларуси. Эти люди уезжают на войну, некоторые, да, не очень много, но все же возвращаются на территорию Беларуси, никто их, естественно, не задерживает, они приезжают, уезжают. И это такой абсолютно двоякий подход к закону. То есть закон не прописан, в законе не вообще в Уголовном кодексе не прописан. То есть на чьей стороне ты можешь воевать, на чьей не можешь. Там просто, что наемничество запрещено. Есть определенная за это, естественно, санкция. Но за это эта статья используется очень удачно.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцешка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
0: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Podczas сегодняшнем сированной атаки России по Украине зафиксованные отрапления мины ужили и дамы. Наиболее серьезные наступства поведомляют с коронами Янчука на Полтавщине и Прилука у Чарниковской в области. Больше про это скажет Анжелика Ляльковская в ближайших новинах на белорусском радио Рация. Тем часом Евразвязу отказ рихтует новый пакет санкций супрать России и представники краины в Евразвязу повинны ухвалить его сегодня. Что в им Можа быць, так сама пачуем у навінах. А навіны, бліжэйшыя навіны у нас ўжо праз 6 хвілін з паловаю, бо столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

0: Чуть не закричал. Думаете, от захопления? Не, от боли. Так. А еще от того, что уваходячи забыл схилиться и стукнувся головой об верхнюю раму дверей. Бо праз двери спокойно можно пройти только особа среднего ці низкого росту. Люди вышейшие, а таких у нас не так уже мало, повинны схиляться. Кожный, кто вышей за 180 сантиметров, коли не схилится, то выйде с крамы, може и с подарунком, але апрача того с шишкой на голове. Под выходными дверима крамы есть папярочные акенца. Каб ликвидовать это акенца и коштам его повысить двери, никто не подумал. А шибу ставить так само можно у верхней частцы повышенных дверей. А может отдел в ОСС у Бельску до часу, коли это зробить, повесить на дверах вывеску «При уваходе схиляйте голову». Я на всякий выпадок наступным разом, коли буду выбираться в эту храму, захоплю с собой мотоциклетную каску. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, пишу до тебе письмо и спадзяюся, что ты мне параешь у моим тяжким становище. Живу я в городе, мне 26 годов. Як была молодейшая, хлопцев было немало, але в ней як замуж выйти не удалося. А теперь боюсь, каб у старых девках не застаться. Покахала я Мирка. Не за прыгажости, але за характеру. Спокойный, ветливый. Подумала я, с таким уже тенят древно будет. Признаюся, что и иншие хлопцы были. Мирек нават и прикметил это. Мы поспрачалися, и он погневался, и некий час не приходил. Але все наладилося. И тогда я затяжарила. Я не призналася. Прошло 2 месяца, и думаю, нема чего стоить. Скажу, и что? Мирек увогуле больше до меня не пришел. Чакала, выглядала. Урешті пошла до его на работу. Расплакалася, просила, каб узяли мы шлюб. А он и слухать не хоча. Кажа, дитя не мое, не один я до тебе ходил. Приехала мама, и мы разом с ей пошли до его на квартиру. Але он и говорить с нами не захотел. Серцейка, як вернуть мне его? Ірена з Б. Отказ серцейка. Який ж спосіб тобі підказати, коли практично на хлопця, коли він сам вернуться не захоче, способу нема. А ти і сама не у порядку. Не молоденька я, замуж вийти хотіла. Хлопця відповідного знайшла. Дик треба. Уже було його триматися. Може, каб з іншими не крутила, дик і он би інакше тебе поводив. А так, бодай самой дитя виховувати прийдеться. Серцейка.
1: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Ну, я думаю, познали краму на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Так само приветствую всем, кто слушает нас онлайн, рация.com, там мы есть, по всем свете, коли ласка. Самый час нагадать про надворье, але не по всем свете, а тут, на белорусско-польском помежье. А сегодня, поводле синоптиков, у день тут изменливая хмарность, ну, 10 больше соника, 10 меньше, я так разумею. Головное, без опадков. Температура паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприимная демонстрирует миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 у Польши. У Варшаве презентують Беларускую громадскую раду по супрадзенні российской гибридной агрессии. Республиканский театр белорусской драматургии поставил первый спектакль на русской мове. У Беластоку может з'явиться новый бронзовый медведик Радия Ведовца. У студии Анжелика Ляльковская. 4 года, 7 месяцев и 13 дней российско-украинской войны. Подчас сегодняшней массированной российской атаки по Украине потерпели жилые дома у нескольких городах Украины. Наибольш тяжкая ситуация у Черниховской области, где ракета знищила пятиповерховый дом. По воде Владимира Зеленского там загинули 5 человек. 26 отримали ранения, у тем лику 5 детей. Под завалами могут заставаться люди. У Дняпри пошкоджены 5 шматкватерных домов, у Кременчугу 4. Там загинули 2 человека и 8 отримали ранения. У Запорожжя дрон пошкодил шматповерховик. У Киеве у вынику атаки загинули 2 человеки. Верагодный призыв у России может стать небеспечной межой, якая приведет до масштабного поширения военных деяний. При этом рызыка новой эскалации застается актуальной и для территории Беларуси, отзначил былый политвязень, блогер Миколай Дядок.
3: Раз у России скончились выборы, и все чекают в ближайшие дни мобилизации. Я думаю, уже объявляться на голосное в той раз не будет. Это будет такая гибридная мобилизация, хоть за все, особенно по регионам. Ну и далее для нас, белорусов, головное питание – это если захочет Путин задейничать у протягу, скажем так, поширение войны, если захочет он задейничать Беларусь.
2: Белорусский политик и экс-политвязень Миколай Статкевич заявил, что соправдной метой российской войны супрать Украины з'являється знищение украинской державы. В своем телеграм-канале Статкевич написал, что заявленные Кремлем мети войны неодноразово менялися. Спочатку Москва казала про необходимость спинить поширение НАТО, а теперь головной метой называет захоп решты Донбасса. Белорусский политик так само закликал Россию отмовиться от идеи так званого триединого народу и засяродиться на уласной истории и территории. У Варшаве 9 кастрычника презентуют Белорусскую громадскую консультативную раду по супрадзенні российской гибридной агрессии. Презентация пройдет у межах публичной дискуссии про рызыки и магчымыя сценары для усходнего флангу НАТО. Про необходимость створения такой рады расповел политический аналитик Змітер Кухлей.
4: Необходимость створения Громадско-політичної ради по супрадзеянні російської гібридної агресії узнікла тому, що погрози становяться більш системними, а наш відказ на їх дагэтуль застається роздробленим. І російський вплив сьогодні – це значно більш, ніж військова присутність. Це і едукація, історична політика, інформаційна простора. Таким чином поступово формується осяроддзе, у яким російська присутність починає сприйматися як нечто натуральне і безальтернативне.
2: Эксперты из Беларуси и Польши обмеркуют российскую войсковую присутность и инфраструктуру Беларуси. Сярод удельников заявленные Вадим Кабанчук, Дмитрий Кухлей, Андрей Казакевич, Павел Терашкович да іншая. Склад консультативной рады обяцают огучить под час презентации. У афиши Республиканского театра белорусской драматургии официально заявился русскомовный спектакль «Маленькие трагедии» по водле твору Александра Пушкина. Постановкой занимается директорка театра Светлана Навуменко. Таким чином, со снежней в Беларуси застанутся только 2 державные профессийные театры, где белорусской мовой корыстаются як одзиной. Гэта Купаловский театр у Менску и театр имя Куба Колоса у Витебску. Республиканский театр белорусской драматургии был створен у 1990 году як театр-лаборатория для подтримки и развития белорусской драматургии. Ранее из инициативы Светланы Навуменки планировали поставить спектакль по водле твору российского письменника Захара Прилепина, ведомого подтримкой российской агрессии супрать Украины. Однако той спектакль у вынику не поставили. У музея Вольной Беларуси у Варшаве 10 кастрычника открыется выстава мастака Федора Кисялева. Выстава примеркована до 80-ти года с дня нараджения мастака и просвечена ягоной творчей спадчине, белорусскому пейзажу и сувязи человека с родной землей. Особная тема выставы – вертание до дому и захование белорусской культурной спадчины во умовах географичного разрыва. У Беластоку может з'явиться новый бронзовый медведик Мишка Радия Ведовца. Ён уваходит у проект поширения популярного городского маршруту «Ведмісі». А теперь у Беластоку уже 26 фигурок медведев, которые помогают жыхарам и туристам открывать менш вядомое место города. Коли проект отримає поддержку у громадянском бюджете, у Беластоку усталюют еще 14 медведиков. Мишка Радия Ведучи повинен з'явиться каля будинку польского радио Беласток. Ён будет тримать микрофон и станет символом радио. Голосование за проекты громадянского бюджета протягивается до 7 кастрычника уключно. Вынік залежить от голосов жыхароў у горада. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 19 градусаў. Месцамі па берасцейшчыне да плюс 21. Вецер неўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

арбалет, я зараджу гэты кольт. Тихенько вернуся, стану посередине зали, достану барабан и рулю, почну кричать, бить молотком по барабане. Все полягут.

0: pod uprawnieniem Aleksandra Grigorjewicza, a na to, że wybrał, a potem już to, żeby postroić trzeci płuc, czyli pójść trzecim płucem, o czym mówię w 90-tych, że Białoruś i drugie strony w regionie создали собственный блок, это тоже пока невозможно. Значит, есть две опции. То ли с Востоком, то ли с Западом. Пока, конечно, с Востоком. И тут в Польше, поскольку мы соседи не только Беларуси, но тоже и России, к сожалению, мы ощущаем эту угрозу. Если в 2020 году стояли или стояла угроза, как минимум, российских дивизий из Смоленска или из Пскова, или аэромобильных бригад, которые могли войти в Беларусь и навести порядки, но на самом деле главным источником является то, что в умах, в мозгах господ в Кремле. Они на юридические вопросы никак не смотрят. Мягко говоря, юридическая культура в России немножко хромает. И поэтому для них главное не то, что записано, а то, что они понимают, и то, что, и то, чего они требуют. А требуют полного подчинения. И поэтому даже если мы посмотрим на всякие козыри, всякие плюсы, преимущества, которые есть у Беларуси, я в этом не сомневаюсь, мы тоже должны ориентироваться, даже в случае варианта изменения на посту президента Беларуси, что будет другой человек, мы должны тоже смотреть на Россию. Не то, чтобы вступать в эту ловушку, про которую говорил тоже Рыгар, что мы всегда пытаемся понимать Беларусь и смотреть на Беларусь через призму России и российских интересов. Ни в коем случае. Просто мы учитываем этот фактор. Как фактор тоже безопасности в
1: Гэта быў фрагмент з онлайна варкшопу, прысвечанага вынікам вялікага даследавання БРОК. Па словах удзельнікаў сустрэчы, еўрапейскі вектар Беларусі – гэта не мігранцкая утопія, прагматычны і цалкам рэальны ў першую чаргу эканамічны сцэнар, але пакуль рэгіянальная бяспека застаецца пад пагрозай, шлях ад тэарэтычных розшукаў да рэальных рэформ абяцае быць складаным і бязлітасным, на што і павінна быць кіравана праца беларусаў у выгнання.

0: Сергеем Апановичем.
1: Расскажите, что изменилось, как начал канал развиваться, или не начал развиваться?
2: В принципе, не вельми хутка, але развивается. Но боку 2,5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але это все одно покуль. Але зато, что цікаво, что есть и мясовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль, некоторые плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
1: Как вы думаете, чому ось люди подписываются, на вашу думку? Им цікаво, что отбывается в Ереване, ці и некие інші речі?
2: Ну, потому что я поглядел по реакциях, хутчэй за все, цікаво менавіта розных діаспор, калі штось отбывается, потому что на такие новины найбольше реагували. Некоторые незвычайные места, калі я показываю Ереваны, якія, як оказалось, не ведают нават сами ереванцы, что для меня дивно.
1: Кажете про діаспори, розкажіть, може, про те, як живе білоруська діаспора у Єревані, коли вона є, коли є ніякі контакти з ними?
2: Я в першу чергу сказав би про діаспору українську. Ось оттуль так само люди поподписувались і з ними частіше контактую. Білоруська діаспора, ну, як сказати, змінилась тут. То я, что сюда депортовали человека, и он досить активный, и махчима что-то будет робиться разом. Ну, разом, плюс, знову же, с украинской диаспорой. Иначе это будет вельми стипленный на выгляд.
1: Поэтому... Ну, чтобы был некий чат белорусов, которые живут в Армении, есть он зараз, есть там некие люди в этом чате?
2: Не ведаю, я с его вышел, потому что он, на мою думку, мертвый. Реакции на то, что там писал я, кто-то из моих компаньонов, было полный нуль. Абсолютно ніякой. Ні доброй, ні кепской, просто ніякой. И он бессенсовный.
1: А еще скажите, ну вот вы с украинцами больше, как кажется, контактите. Ти цікаво, ну, украинцам, которые живут в Ереване, наша белорусская диаспора, наши белорусские некие подеи, некие речи, связанные с Беларусью.
2: Ну, я могу сказать, что ты, кто с украинской диаспорой активные, ну так, и они цікавятся, некоторые навод... спробували со мной, спробую часом говорить по крышечку белорусской мовой, что для меня дивно. Домовляемся про некие акции разом. Я для их навод открываю то, что робилось у Батумі украинцами, не только белорусами и белорусами. Люди тут навод не задумывались, например, про ночь расстрелянных поэтов. Было открытие от меня, почу, что на этот день акции робятся. Є контакт, і цікавість, в принципі, є.
1: А чи відбудеться ночь розстріляних поетів сьогодні?
2: Я буду спробувати, і хоча б в якому форматі, я розумію, що відбудеться. Поки не до кінця зрозуміло, в якому форматі, але як мінімум, в яким-то буде.
0: Гэтак кажа спадар Зміцер Грынкевіч. Ён актыўна супрацоўнічае з нядаўна дэпартаваным у Ерэван актывістам Львом Міхеевым і спадзяецца, што беларуская дыяспара ў Арменіі будзе больш актыўнай.
3: Радыё Рацыя. Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День не дрыжачей рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: На беларуска-латвійскай мяжы адбыўся чарговы інцыдэнт. Паводле кіраўніка МУС Латвіі Яніса Домбравы, людзі ў масках перайшлі на латвійскі бок, пашкодзілі размеркавальную шафу і скралі камеры назірання.
2: Перад гэтым, паводле латвійскага боку, узброеныя суправаджальнікі мігрантаў з беларускай тэрыторыі падштурхоўвалі іх у бок Латвіі і пагражалі латвійскім вайскоўцам.
1: У Латвіі ўжо заявілі, што такія інцыдэнты могуць мець больш сур'ёзныя наступствы для Беларусі. Але што ўвогуле адбылося, ды навошта?
2: Вось што пра гэта кажа паліталагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы. Ну, вот этому они учатся там. Я думаю, что они уже научились этому. У русских, например, учатся. Сами такие же. Сами с усами, как говорится. У нас же этот институт КГБ, простите, он же никуда не девался. Он же все вот эти вот старые советские, как там, методички, вот, они этому учили и учились, и использовались. Другое дело, что раньше, возможно, они сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения. Сегодня они делают все для того, чтобы оказать давление на правительство Латвии и Литвы с тем, чтобы те как бы пошли по тому же пути, что, например, польское правительство, да, пошло на диалог, например, и настаивало на снятии санкций с Беларуси для того, чтобы преодолеть транспортную изоляцию. Вот. Ну и в целом, это же, вы знаете, диверсии все эти носят такой, как это сказать, многоцелевой характер. Вот. Здесь можно много целей приписывать, и в том числе и гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована Российская Федерация, чтобы все больше и больше внимания ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, соответственно, все меньше ресурсов и помощи Украине.
2: А якой будет реакция Евросоюза?
1: Протягиваем слухать Розу Турарбек. Кого?
3: Европа проигрывает Лукашенко, потому что, ну, во-первых, она еще пока не проиграла, подождите, еще ничего не поехало. Вот, если так случится, то это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. И это очевидно, что Соединенные Штаты явно ведут свой, как бы, у них своя политика, у них своя гульня. Вот, и у отношений с Лукашенко, и у отношений с Россией так само. И у отношений с Украиной отповедно. Вот, потому это, конечно, вот, это так, здаряется в таких умовах, калі паміж злучанымі штатамі і Еўропай зараз вось гэтая такая розніца, яна павялічваецца. І таму вось такія, мабыць, яшчэ не ведаем, но, мабыць, такія будуць вынікі. Вось, ну, давайте паглядзім, што будзе далей, таму што ўсё ж такі тыя санкцыі, якія прыймаліся, они прыймались менавіта еўразвязам. І таму там для того, каб зняць гэтыя санкцыі, трэба будзе, як бы, ну, там вельмі складаная процедура. И, ну, поглядим. Давайте поглядим. Не будем зараз тут, как бы, бежать впереди лошади. Не будем. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Тут очень много других еще факторов есть. Европа затекавлена у спынения огню, я могу назвать, в Украине. Потому что в Украине вы бачите, что там зараз происходит. Это первое. По-другое, конечно, шмат чего стоит перед Европой в выклике, я могу назвать, например, выборы, приход правых радикалов в владу. По-перше, я могу назвать, конечно, Германию. Вот, и так далее. Там тут шмат чего есть, но покуль догэтуль Европа держится, не отменяют санкции. Это все пока хотелки, эти пожидания. Эти пожидания, и они, это одно, а вот реальность, рычаисность, пробачьте, это иншее. Давайте поглядим, посмотрим, что будет дальше. У них нет никакой мотивации верить Лукашенко. Я еще раз повторюсь, доверие в международных отношениях отношениях международной политики является одной из важнейших материй. Нам кажется, что доверие — это что-то несущественное, это очень существенно. Они не могут ему верить, потому что столько всего произошло с 19-го года, где-то я там видела какую-то статью, можем ли мы вернуться в 19-й год. Ответ однозначный — не можем. Не можем вернуться. И поляки, Оксана, они почали их этой, так званой легкая длига, буквально то, что казалось Сикорский. И они ему не верят. У них своя гульня, у них свои интересы, и они зацікавлены, как американцы зробили у них войсковую базу на территории Польши. И они не зацікавлены зараз у супрацовництве с Лукашенко. И они зацікавлены у тем, как меньше было так, как территория Беларуси не користалась Россия. И, конечно, у тем, как была войсковая база Злучених Штатов на территории Польши. Но яны докладно ведут, кто такие Лукашенко. Доклады. Тому яны вельми так стипло к этому. И вы бачите, что только, по-моему, один человек сказал, это знаменитое интервью этого бывшего главы спецслужб польских, и, собственно, Сикорский был вынужден делать эти заявления из-за встречи с Рыженковым. Много, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых результатов серьезных нет. Это пока ведутся разговоры или какие-то консультации и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, белорусско-польская межа, на белорусско-польской меже вот таких вот дикостей не происходит, сегодня.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Проверка органов керования теробороны почалася у Могилевской области. Мьянма хоча взять кредит у Беларуси. Аменского чиновника осудили у Городни за коррупцию. Про гэта и да інші новини про 4 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дожакаемся разом.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 кастрычника 1964-го народилась Саманта Браун, ти Сэм Браун, британская музыка, спявачка и автор песень, дочка ведомого британского выканаўца рок-н-роллу Джо Брауна и спявачки Вики Браун. Сэм Браун ведомая своей экспрессивной манерой выканання и здольностью легко смешивать разные музычные стили. Наибольш ведомая ее песня «Stop» — это сингл 88-го года. У тым же годе она выпустила одноименный альбом, який разошелся во всем свете накладом больше за 2 миллиона особников.

0: Рация.
1: Рация.
2: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе. Так меня оглушило.